0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 11-е воскресенье рядового времени. В сегодняшнем Евангелии повествуется о том, как Иисус сжалился над толпой людей, которые заблудились и остались без пастыря, который мог бы их вести. Иисус призвал 12 своих учеников, наделил их властью исцелять и изгонять бесов, а также послал их проповедовать благую весть и исцелять больных. Сегодня уже в который раз услышим слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Работников на жатву всегда слишком мало, и это может приводить нас в уныние. Но давайте будем откровенны, будем полны решимости, и не будем тревожиться, и не будем бояться. Будем помнить, что посевы доброго слова Евангелия не подчиняются человеческой логике. На самом деле, даже если бы мы объездили весь мир, чтобы обратить к Богу хотя бы одного человека, наша задача была бы выполнена. Всего лишь одного человека, спросите. Прежде всего, мы должны обратить к Богу самих себя. А это значит стремиться к тому, чтобы вся моя жизнь, мои поступки, мои дела свидетельствовали о спасительной вести Иисуса. Вот вам и одного человека мы уже обратили. А для этого мы должны стремиться к тому, чтобы наше исповедание веры становилось все большей частью нашей повседневной жизни, чтобы наша вера наполняла нашу жизнь, чтобы становилась движущей силой всех наших поступков. Именно тогда может произойти чудо. Другие люди ощутят силу Христа в вас и будут покорены Иисусом, а не вами. Это и есть истинная радость христианской души. Но как мало радости в нашей повседневной жизни, скажем. Наверняка так подумает не один из нас. Мы не должны забывать об утешительном излучении, которое исходит от Святого Духа, которого мы также называем Духом-Утешителем. Ветхий Завет часто возвещает утешение посредством такого теплого сравнения. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены, и увидите это, и возрадуется сердце ваше». Как молодая зелень, и откроется рука Господа слугам Его, читаем у пророка Исаии. Сестры, братья, Бог дает такое же обещание каждому из нас, и когда вы чувствуете себя измученными, подавленными тяжестью стольких крестов, крестиков, страданий, попробуйте на мгновение заставить замолчать этот хор голосов гнева, боли, которые живут в нас. Это займет всего несколько мгновений, чтобы ощутить Божье присутствие, которое подобно успокаивающему лекарству. Оно принесет нам блаженный покой. Но кто-то может подумать, да в конце концов Бог всемогущ, Он мог бы даже избавить нас от многих страданий, если бы только захотел. Спрашивается, зачем же заставлять нас так страдать? Дорогие сестры, дорогие братья, Господь сопровождает нас по жизни. Он помогает подняться, когда мы падаем, измотанные усталостью и проблемами. Господь укрепляет нас и ободряет нас отцовской любовью, чтобы мы могли продолжать свой путь к Его Отчему дому. И в этом весь смысл Божьего утешения. И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: 11 июня папа Лев XIV посетил город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария и уделил особое внимание феномену миграции, встретившись с представителями организации по приему мигрантов и с самими мигрантами в порту Аргенегин. Этот порт стали называть портом позора после того, как в 2020 году во время пандемии сюда прибыли около 3000 мигрантов, которым отказали в приеме. Тогда им помогала только католическая организация «Каритас». Папа Лев, обращаясь к духовенству, волонтерам, к жертвам торговли людьми, сказал: «Здесь Евангелие отрывает нас от удобного зрительского места и ставит перед лицом новоприбывшего брата. Оно вопрошает, умеем ли мы признавать Христа в тех, кто высаживается на берег под знаком страха, голода и насилия, пережив пустыню, ночь и морскую стихию». Папа показал перстень рыбака, напоминающий о Галилейском море, где Христос призвал Петра и сказал ему: «Отныне будешь ловцом людей». Церковь истолковывает этот библейский стих как образ своей миссии. Церковь не может игнорировать эти воды, как и любое место, где голод, жажда, насилие, страх и изгнанничество продолжают ранить достоинство человека. В библейском понимании море может обозначать угрозу, продолжил папа, но вера не застывает перед мощью морской стихии. Мы веруем в Бога, который покоряет хаос, ставит границу морю и открывает путь, когда, казалось бы, побеждает смерть. Именно такой опыт пережил народ Израиля, перейдя через Красное море от рабства к свободе. Там, где Христос повелевает морю успокоиться, церковь не может оставаться немой перед лицом тех, кто оставлен во власти стихии. В ответ на свидетельства, которыми поделились некоторые участники встречи с папой, в том числе о противостоянии торговли людьми, он произнес воззвание: «Пусть прозвучавшие сегодня голоса дойдут до тех, в чьих руках находится решающая ответственность, гражданских властей, парламентов, правительств и международных организаций, а также христианских общин, общин других религиозных традиций, всех людей доброй воли. Недостаточно управлять прибытиями, подсчитывать квоты, укреплять границы или жаловаться на уже случившиеся смерти». Папа добавил, что если существует право на поиск убежища в случае угрозы жизни, то существует и право не быть вынужденным мигрировать. Право оставаться у себя дома, не испытывая голода, не подвергаясь бедствию войны, гонениям, насилию, не становясь жертвой экологических катастроф и коррупции, отбирающей хлеб у бедняков. Достоинство человека не имеет паспорта и не утрачивает своей ценности при пересечении границы.

12 июня на площади Христа в Ла-Лагуне на острове Тенерифе Лев XIV также встретился с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. Папа начал свою речь со сравнения. Как город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна называют городом без стен, так и наши сердца не должны быть окружены стенами. Барьеры, которые необходимо разрушить, не всегда выстроены из камня. Принять человека – это не только оказать ему первую помощь, но и интегрировать его в общину. Интеграция – взаимный путь. Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю. А тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности и не закрывая сердца для встречи. В этом процессе у каждой стороны есть свои задачи. Мигранты призваны изучать язык, уважать законы, познавать обычаи и участвовать в общественной жизни на новой родине. Принимающая сторона должна помнить о достоинстве каждого человека. Люди ищут тех, кто скажет им жестами или словами: «Твое достоинство не растворилось в водах, которые ты пересек». Они ожидают конкретной возможности начать жизнь заново, учиться и работать, чтобы не оставаться навсегда заложниками роли жертв. Папа обратился также к тем, кто наживается на отчаянии, занимается торговлей людьми, эксплуатирует работников, запугивает и обманывает целые семьи. Остановитесь, обратитесь. Деньги, вырванные у уязвимых и бедных людей, не принесут ни мира, ни чести, ни будущего. За каждую потерянную жизнь, за каждую обманутую семью, за каждое порабощенное тело, за каждую запуганную женщину, за каждого эксплуатируемого работника вам придется ответить перед Божьим судом. Разорвите эти цепи и освободите тех, кого вы держите в неволе. Верните то, что захватили, и исправьте все, что можете. Вернитесь, пока еще есть время, ибо милосердие Божие может достичь даже самого закоренелого грешника, но ведет к нему лишь узкая дверь истины, справедливости и обращения. Папа подчеркнул, что последнее слово не может оставаться за равнодушием, страхом и насилием. Оно принадлежит Христу, который сам становится мигрантом, прикасается к ранам человечества и призывает нас видеть в каждом человеке брата.

0: Віє папа! Віє папа!
1: 12 июня в праздник Святейшего Сердца Иисуса папа встретился с мигрантами в центре приема «Las Raíces» – «Корни» на острове Тенерифе. Святейший Отец напомнил, что любовь Бога охватывает каждого человека, независимо от его происхождения, и призвал строить цивилизацию любви, основанную на взаимном принятии и солидарности. Папа поблагодарил представителей властей и сотрудников центра за служение людям, оказавшимся вдали от Родины. Торжество Святейшего Сердца Иисуса раскрывает глубинный смысл христианской надежды. Любовь Божия не знает границ, не делает различий, дарует себя всем и собирает нас в единстве, отметил епископ Рима. Вглядываясь в лица присутствующих и вслушиваясь в их свидетельства, папа сказал, что он думает об их сердцах, израненных многими испытаниями, но утешенных любовью через открытые, щедрые и милосердные сердца других людей. Этот образ перекликается с сердцем Христа, которое страдало и было пронзено ради любви, но также утешено состраданием тех, кто приблизился, чтобы облегчить его муки. Лев XIV также вспомнил святых миссионеров, связанных с Канарскими островами, святого Педро де Сан-Хосе Бетанкура и святого Иосифа де Аншета, которые сами были мигрантами. Они отправлялись в неизвестность, неся с собой веру, надежду и любовь. Современные мигранты также призваны делиться богатством своей культуры, человеческого опыта и мечтаний, оставаясь открытыми к тому новому, что встречают на своем пути. Думая о будущем новых поколений, мы призваны передать им наследие цивилизации любви, в которой миграция становится возможностью встречи и взаимного обогащения народов. Все мы в каком-то смысле мигранты, все мы паломники на пути к Небесному Отечеству, подчеркнул Святейший Отец, призвав сделать этот путь более человечным для каждого. Особое внимание папа уделил названию миграционного центра «Las Raíces» – «Корни». Вспоминая своего предшественника, папу Франциско, он отметил, что образ корней помогает не терять связь с истоками, сохранять единство и жить с доверием к Господу. «Он будет как дерево, посаженное при водах, которое не боится зноя», напоминает Писание о человеке, укорененном в Боге. В этом же духе Святейший Отец призвал оставаться укорененными во Христе, чтобы никакая буря не могла поколебать внутреннюю опору жизни. В завершение папа заверил мигрантов в молитвенной близости и вверил их покровительству Пресвятой Девы Марии, утешительницы мигрантов.

0: праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа совершил святую мессу в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. «В сердце Христа мы можем созерцать сердце истории», подчеркнул в проповеди Святейший Отец, воздав благодарение за веру и любовь, увиденную им во время апостольской поездки по Испании. Имея в виду в особенности Канарские острова, папа добавил, что именно вера и любовь делают этот архипелаг, известный своей красотой и гостеприимством, местом, где воскресший Господь предваряет нас и является нам. Ни один человек не может быть островом. В тайне сердца всегда живет призвание к исходу и встрече, продолжил папа. Вместе с тем, сердце Иисуса открывает нам, как не затеряться в бесплодном динамизме. Человек предназначен для общения с Богом, призван войти в тринитарное движение принятой и разделенной любви. Говоря о туристическом призвании Тенерифе, папа Лев обратился к сердцу тех, кто приезжает сюда на отдых, и всех, кто живет и трудится здесь, бок о бок с гостями из разных стран мира. Чего ищет сердце человека? Как ответить на его жажду, не вводя в заблуждение? Очень важно, особенно для тех, кто руководствуется Евангелием, не сводить все к коммерции и прибыли. «Бог есть любовь, и кто пребывает в Его любви, пребывает в Нем», сказал в завершение проповеди Папа Лев XIV. «Это сердце Евангелия, сердце Христа. Кто погружается в Него, более не живет для себя. Откройте же всем это море любви».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 11 воскресенье рядового времени. В сегодняшнем Евангелии повествуется о том, как Иисус сжалился над толпой людей, которые заблудились и остались без пастыря, который мог бы их вести. Иисус призвал 12 своих учеников, наделил их властью исцелять и изгонять бесов, а также послал их проповедовать благую весть и исцелять больных. Сегодня уже в который раз услышим слова Спасителя: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Работников на жатву всегда слишком мало, и это может приводить нас в уныние. Но давайте будем откровенны, будем полны решимости, и не будем тревожиться, и не будем бояться. Будем помнить, что посевы доброго слова Евангелия не подчиняются человеческой логике. На самом деле, даже если бы мы объездили весь мир, чтобы обратить к Богу хотя бы одного человека, наша задача была бы выполнена. Всего лишь одного человека, спросите. Прежде всего, мы должны обратить к Богу самих себя. А это значит стремиться к тому, чтобы вся моя жизнь, мои поступки, мои дела свидетельствовали о спасительной вести Иисуса. Вот вам и одного человека мы уже обратили. А для этого мы должны стремиться к тому, чтобы наше исповедание веры становилось все большей частью нашей повседневной жизни, чтобы наша вера наполняла нашу жизнь, чтобы становилась движущей силой всех наших поступков. Именно тогда может произойти чудо. Другие люди ощутят силу Христа в вас и будут покорены Иисусом, а не вами. Это и есть истинная радость христианской души. Но как мало радости в нашей повседневной жизни, скажем. Наверняка так подумает не один из нас. Мы не должны забывать об утешительном излучении, которое исходит от Святого Духа, которого мы также называем Духом-Утешителем. Ветхий Завет часто возвещает утешение посредством такого теплого сравнения. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены, и увидите это, и возрадуется сердце ваше». Как молодая зелень, и откроется рука Господа слугам Его, читаем у пророка Исаии. Сестры, братья, Бог дает такое же обещание каждому из нас, и когда вы чувствуете себя измученными, подавленными тяжестью стольких крестов, крестиков, страданий, попробуйте на мгновение заставить замолчать этот хор голосов гнева, боли, которые живут в нас. Это займет всего несколько мгновений, чтобы ощутить Божье присутствие, которое подобно успокаивающему лекарству. Оно принесет нам блаженный покой. Но кто-то может подумать, да в конце концов Бог всемогущ, Он мог бы даже избавить нас от многих страданий, если бы только захотел. Спрашивается, зачем же заставлять нас так страдать? Дорогие сестры, дорогие братья, Господь сопровождает нас по жизни. Он помогает подняться, когда мы падаем, измотанные усталостью и проблемами. Господь укрепляет нас и ободряет нас отцовской любовью, чтобы мы могли продолжать свой путь к Его Отчему дому. И в этом весь смысл Божьего утешения. И да будет так!

Называть портом позора после того, как в 2020 году во время пандемии сюда прибыли около 3000 мигрантов, которым отказали в приеме. Тогда им помогала только католическая организация «Каритас». Папа Лев, обращаясь к духовенству, волонтерам, к жертвам торговли людьми, сказал: «Здесь Евангелие отрывает нас от удобного зрительского места и ставит перед лицом новоприбывшего брата. Оно вопрошает, умеем ли мы признавать Христа в тех, кто высаживается на берег под знаком страха, голода и насилия, пережив пустыню, ночь и морскую стихию». Папа показал перстень рыбака, напоминающий о Галилейском море, где Христос призвал Петра и сказал ему: «Отныне будешь ловцом людей». Церковь истолковывает этот библейский стих как образ своей миссии. Церковь не может игнорировать эти воды, как и любое место, где голод, жажда, насилие, страх и изгнанничество продолжают ранить достоинство человека. «В библейском понимании море может обозначать угрозу», — продолжил папа, — «но вера не застывает перед мощью морской стихии. Мы веруем в Бога, который покоряет хаос, ставит границу морю и открывает путь, когда, казалось бы, побеждает смерть». Именно такой опыт пережил народ Израиля, перейдя через Красное море от рабства к свободе. Там, где Христос повелевает морю успокоиться, церковь не может оставаться немой перед лицом тех, кто оставлен во власти стихии. В ответ на свидетельства, которыми поделились некоторые участники встречи с папой, в том числе о противостоянии торговли людьми, он произнес воззвание. «Пусть прозвучавшие сегодня голоса дойдут до тех, в чьих руках находится решающая ответственность – гражданских властей, парламентов, правительств и международных организаций, а также христианских общин, общин других религиозных традиций, всех людей доброй воли. Недостаточно управлять прибытиями, подсчитывать квоты, укреплять границы или жаловаться на уже случившиеся смерти». Папа добавил, что если существует право на поиск убежища в случае угрозы жизни, то существует и право не быть вынужденными мигрировать. Право оставаться у себя дома, не испытывая голода, не подвергаясь бедствию войны, гонениям, насилию, не становясь жертвой экологических катастроф и коррупции, отбирающей хлеб у бедняков. Достоинство человека не имеет паспорта и не утрачивает своей ценности при пересечении границы.

12 июня на площади Христа в Ла-Лагуне на острове Тенерифе Лев XIV также встретился с представителями организаций, занимающихся помощью мигрантам. В начале встречи несколько человек, выходцы из Сенегала, Марокко, Венесуэлы и Колумбии, поделились свидетельствами своего мигрантского пути и обретения новой родины на Канарских островах. Папа начал свою речь со сравнения. Как город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна называют городом без стен, так и наши сердца не должны быть окружены стенами. Барьеры, которые необходимо разрушить, не всегда выстроены из камня. Принять человека – это не только оказать ему первую помощь, но и интегрировать его в общину. Интеграция – взаимный путь. Тот, кто прибывает, учится обживать новую землю. А тот, кто принимает, учится расширять собственный дом, не размывая своей идентичности и не закрывая сердца для встречи. В этом процессе у каждой стороны есть свои задачи. Мигранты призваны изучать язык, уважать законы, познавать обычаи.

и участвовать в общественной жизни на новой родине. Принимающая сторона должна помнить о достоинстве каждого человека. Люди ищут тех, кто скажет им жестами или словами: «Твое достоинство не растворилось в водах, которые ты пересек». Они ожидают конкретной возможности начать жизнь заново, учиться и работать, чтобы не оставаться навсегда заложниками роли жертв. Папа обратился также к тем, кто наживается на отчаянии, занимается торговлей людьми, эксплуатирует работников, запугивает и обманывает целые семьи. Остановитесь, обратитесь. Деньги, вырванные у уязвимых и бедных людей, не принесут ни мира, ни чести, ни будущего. За каждую потерянную жизнь, за каждую обманутую семью, за каждое порабощенное тело, за каждую запуганную женщину, за каждого эксплуатируемого работника вам придется ответить перед Божьим судом. Разорвите эти цепи и освободите тех, кого вы держите в неволе. Верните то, что захватили, и исправьте все, что можете. Вернитесь, пока еще есть время, ибо милосердие Божие может достичь даже самого закоренелого грешника, но ведет к нему лишь узкая дверь истины, справедливости и обращения. Папа подчеркнул, что последнее слово не может оставаться за равнодушием, страхом и насилием. Оно принадлежит Христу, который сам становится мигрантом, прикасается к ранам человечества и призывает нас видеть в каждом человеке брата.

0: ¡Viva el Papa!
1: ¡Viva el Papa!
2: 12 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Папа встретился с мигрантами в центре приема «Las Raíces» – «Корни» на острове Тенерифе. Святейший Отец напомнил, что любовь Бога охватывает каждого человека, независимо от его происхождения, и призвал строить цивилизацию любви, основанную на взаимном принятии и солидарности. Папа поблагодарил представителей властей и сотрудников центра за служение людям, оказавшимся вдали от Родины. Торжество Святейшего Сердца Иисуса раскрывает глубинный смысл христианской надежды. Любовь Божия не знает границ, не делает различий, дарует себя всем и собирает нас в единстве, отметил епископ Рима. Вглядываясь в лица присутствующих и вслушиваясь в их свидетельства, папа сказал, что он думает об их сердцах, израненных многими испытаниями, но утешенных любовью через открытые, щедрые и милосердные сердца других людей. Этот образ перекликается с сердцем Христа, которое страдало и было пронзено ради любви, но также утешено состраданием тех, кто приблизился, чтобы облегчить его муки. Лев XIV также вспомнил святых миссионеров, связанных с Канарскими островами, святого Педро де Сан-Хосе Бетанкура и святого Иосифа де Аншета, которые сами были мигрантами. Они отправлялись в неизвестность, неся с собой веру, надежду, любовь. Современные мигранты также призваны делиться богатством своей культуры, человеческого опыта и мечтаний, оставаясь открытыми к тому новому, что встречают на своем пути. Думая о будущем новых поколений, мы призваны передать им наследие цивилизации любви, в которой миграция становится возможностью встречи и взаимного обогащения народов. Все мы в каком-то смысле мигранты, все мы паломники на пути к Небесному Отечеству, подчеркнул Святейший Отец, призвав сделать этот путь более человечным для каждого. Особое внимание папа уделил названию миграционного центра «Las Raíces» – «Корни». Вспоминая своего предшественника, папу Франциска, он отметил, что образ корней помогает не терять связь с истоками, сохранять единство и жить с доверием к Господу. «Он будет как дерево, посаженное при водах, которое не боится зноя», напоминает Писание о человеке, укорененном в Боге. В этом же духе Святейший Отец призвал оставаться укорененными во Христе, чтобы никакая буря не могла поколебать внутреннюю опору жизни. В завершение папа заверил мигрантов в молитвенной близости и вверил их покровительству Пресвятой Девы Марии, утешительницы мигрантов.

0: праздник Святейшего Сердца Иисуса Папа совершил святую мессу в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. «В сердце Христа мы можем созерцать сердце истории», подчеркнул в проповеди Святейший Отец, воздав благодарение за веру и любовь, увиденную им во время апостольской поездки по Испании. Имея в виду в особенности Канарские острова, Папа добавил, что именно вера и любовь делают этот архипелаг, известный своей красотой и гостеприимством, местом, где воскресший Господь предваряет нас и является нам. Ни один человек не может быть островом. В тайне сердца всегда живет призвание к исходу и встрече, продолжил Папа. Вместе с тем, сердце Иисуса открывает нам, как не затеряться в бесплодном динамизме. Человек предназначен для общения с Богом, призван войти в тринитарное движение принятой и разделенной любви. Говоря о туристическом призвании Тенерифе, Папа Лев обратился к сердцу тех, кто приезжает сюда на отдых, и всех, кто живет и трудится здесь, бок о бок с гостями из разных стран мира. Чего ищет сердце человека? Как ответить на его жажду, не вводя в заблуждение? Очень важно, особенно для тех, кто руководствуется Евангелием, не сводить все к коммерции и прибыли. Бог есть любовь, и кто пребывает в Его любви, пребывает в Нем, сказал в завершение проповеди Папа Лев XIV. Это сердце Евангелия, сердце Христа. Кто погружается в Него, более не живет для себя. Откройте же всем это море любви.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 июня, католическая церковь чтит память святого Вита, римского мученика, убитого в 303 году. Согласно преданию, Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Но когда Вит отказался молиться римским богам, его арестовали снова и бросили ко львам, которые не тронули праведника. Тогда Вита бросили в котел с кипящим маслом. В XVI веке в Германии существовало поверье, по которому можно было обрести здоровье, танцуя перед статуей святого Вита в день его именин. Эти танцы впоследствии стали путать с хореей, нервным заболеванием, которое иначе стали называть пляской святого Вита. «Боже, к Тебе стремится душа моя». Новости из Ватикана по-русски.
2: По случаю саммита Большой Семерки католические епископы Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Италии и США обратились с воззванием к участникам международной встречи на высшем уровне. Послание президентов епископских конференций вдохновлено Евангелием и социальной доктриной Церкви, на которые иерархи указывают как на ориентир для политики и экономики, уважающей достоинство человека. «Большая семерка несет особую ответственность за мировое общее благо», утверждается в послании. Решения, принятые странами-членами, имеют прямые последствия для народов, для международной стабильности и для будущего молодых поколений. Епископы поясняют, своим воззванием они желают поставить на служение миру и международному сообществу способность наших церквей к диалогу, к посредничеству и к сопровождению наиболее уязвимых. В первую очередь католические духовные лидеры призывают к подлинному мультилатерализму, основанному на международном праве и сотрудничестве между странами. «Мы просим страны, члены Большой Семерки, указать путь примирения между народами с помощью диалога, переговоров и взаимного уважения», пишут епископы, называя Украину, Святую Землю, Судан, Южный Судан, восточные регионы Демократической Республики Конго, Сахель и многие другие горячие точки. Наряду с этим необходимо обновить обязательства международной солидарности и равноправного партнерства со странами глобального юга. Призывая к усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью на международном уровне, католические епископы подчеркивают, что недостаточно лишь репрессивных мер. Борьба с криминалом требует эффективных, справедливых и уважительных к человеческому достоинству систем правосудия, равно как и осознание коллективной ответственности. Епископы обращают внимание мировых лидеров на проблему становления молодых поколений в цифровую эпоху, призывая установить четкие международные правила, дабы новые технологии служили человеку и общему благу. «Мы просим государство Большой Семерки продвигать воспитание в духе диалога, уважение религиозных и культурных различий, а также педагогику позитивной памяти, закваски для мирного будущего», подчеркивают католические епископы из семи стран.

В воскресенье 14 июня папа Лев XIV обратился к верным с традиционным напутствием перед чтением молитвы «Анджелус». В основу его размышления легло евангельское повествование от Матфея, в котором Христос, видя изнурение множества людей, призывает учеников на жатву Господню. Святейший Отец подчеркнул, что Евангелие преподносит верующим огромный подарок. Оно вовлекает каждого слушающего во внутренний взор самого Иисуса, показывая, куда именно устремлено внимание Господа. Сын Божий, соделавшись нашим братом, смотрит на людей, взирает на человечество. Он видит угнетение, которое сокрушает, и насилие, лишающее сил. Он видит раны войн и пустоту потребительства, замечает лица, превратившиеся в маски, семьи, разбитые злом, молодых людей, обольщенных ложными идеалами. Это созерцание человеческой немощи рождает в Христе не просто братскую близость, но деятельное сострадание и волю к искуплению. Видя людей, подобных овцам, не имеющим пастыря, он берет на себя заботу о них и, как господин жатвы, высылает делателей на поле мира. Их задача — нести Божье утешение туда, где царит нищета, скорбь и недоверие. Епископ Рима обратил внимание верующих на то, что Евангелие приводит имена первых 12 делателей, ставших апостолами и миссионерами. Для церкви особенно важен факт, что этот список открывает Симон, называемый Петром, а закрывает его Иуда Искариот. Это напоминает о том, что можно следовать за Иисусом и предать Его, но Евангелие для всех остается живым и истинным словом. Благая весть, проходящая сквозь века, остается неизменно молодой, свежей, неувядающей и несущей освобождение. Провозглашая, что приблизилось Царство Небесное, Церковь возвещает близость Бога к каждому человеку и к любому народу. Когда это слово не просто звучит, но воплощается на практике, зло рушится, как прекратившаяся болезнь, как ночь, уступающая рассвету, как смерть, побежденная воскресшим. Святейший Отец отметил, что именно любящий взгляд Иисуса преображает реальность, давая жизнь новому народу, церкви, призванной продолжать апостольскую миссию. Главным принципом этого служения папа назвал абсолютную бескорыстность, приводя заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте». Дар Иисуса совершенно безвозмезден, ибо его ценность превосходит любую меру. Его невозможно заслужить или купить. Это благодать, прекрасное имя милосердия Божьего, которое достигает нас повсюду, чтобы привести к Господу. Лев XIV напомнил, что задача евангелизации напрямую проистекает из Божьего дара, который во Христе становится прощением для мира, служением самым малым и бедным, а также обязательством в созидании справедливости. В конце обращения папа призвал верующих просить заступничество Пресвятой Девы Марии, дабы с радостью и мужеством отвечать на миссионерский призыв Христа.

0: Maral.
1: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, можно ли с уверенностью сказать, что тот или иной человек находится в аду.

Согласно католическому вероучению, после смерти в огонь вечный, то есть в ад, нисходят души тех, кто умирает в состоянии смертного греха. Однако Бог никого не предназначает для ада. Ад является следствием добровольной вражды с Богом, чем и является смертный грех. И только в том случае, если эта вражда продолжается до самого мгновения смерти, то есть если нет раскаяния в этом грехе. Таким образом, мы никогда не можем с уверенностью утверждать, что тот или иной человек попадет или попал в ад. Состояние благодати – вот единственный критерий, по которому это можно определить, и этот критерий находится вне нашего знания. Даже самый закоренелый грешник, который всю жизнь творил зло, если в последнее мгновение жизни раскается и пожелает освободиться от этого зла, может спастись. Не будем забывать о злодее, которого Иисус спас от вечной погибели в последнее мгновение жизни. Рядом с распятым на кресте Господом были два преступника. Один из них признал совершенное им зло и упрекал второго за злословие. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Затем он добавил: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Этого было достаточно, чтобы Христос в своих величайших крестных муках ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Таким образом, мы никогда не можем судить о вечной участи даже самого упорного грешника, ведь она зависит только от того, как его душа предстанет перед Божьим судом. Всем людям без исключения Бог до самого последнего мгновения жизни дает шанс спастись. С другой стороны, даже если человек всю жизнь старался быть праведником, но умер в состоянии тяжкого, то есть смертного, и нераскаянного греха, он может пойти навстречу вечной погибели. Об этом Господь ясно говорит в притче о брачном пире. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Когда мы читаем эту притчу, иногда складывается впечатление, будто Бог только и ждет, чтобы застать нас врасплох и осудить. Но это совершенно не так. Бог в течение всей нашей жизни предоставляет нам все необходимое для

спасения, чтобы мы могли оставаться в состоянии благодати и не утратить дружбы с Ним. Это, в первую очередь, святые таинства, особенно таинство покаяния и таинство Евхаристии. Затем это молитва, дела милосердия и любви. Господь постоянно дает нам возможность проявить любовь и милосердие. Достаточно посмотреть вокруг и внутрь себя, в наше сердце, где мы всегда можем сделать выбор между ненавистью и прощением. Если человек стремится всю жизнь пребывать в единении с Богом, поддерживая в себе пламя Его благодати, то, скорее всего, и в момент смерти он не будет подобен неразумной деве из другой притчи, которая оказалась без масла для своего светильника. Шанс, который Бог дарует каждому грешнику до конца жизни, вовсе не означает, что можно спокойно прожить всю жизнь в грехе, надеясь на Его милость на смертном одре. Разумеется, никто не может ограничить Господа в Его милосердии, но человеку, не поддерживавшему в себе елей благодати, неизмеримо тяжелее обрести благодать раскаяния в последнее мгновение. Какие же грехи разрывают отношения дружбы с Богом и лишают человека состояния благодати? Это так называемые смертные грехи. В наших передачах мы неоднократно объясняли, что это означает. Вкратце можно привести их перечень. Смертный грех совершает человек, который никогда не молится, прибегает к магии и сатаническим практикам, богохульствует, не освящает посещением Евхаристии воскресные праздничные дни, не почитает родителей, ненавидит ближнего, совершает грехи против жизни, аборт, эвтаназию, убийство, самоубийство, употребляет наркотики, совершает грехи против целомудрия, своей ложью наносит серьезный ущерб ближнему, а также желает присвоить себе чужое имущество. Как мы уже поясняли раньше, смертный грех имеет место тогда, когда все эти перечисленные поступки совершаются совершенно осознанно и полностью добровольно. Так что, даже если мы точно знаем, что человек вовлечен в самые страшные преступления, мы не можем судить о степени его личной ответственности, а значит, не можем и не вправе выносить суждения о состоянии его благодати и произносить своего рода приговоры, ставя себя на место Бога. Кто-то может спросить, неужели такие разные вещи, как убийство и прелюбодеяние, или тем более непосещение воскресной мессы, можно ставить в один ряд? Безусловно, по степени тяжести это совершенно разные грехи, и грех против жизни из них самый тяжкий. Однако достаточно и менее тяжкого греха, чтобы утратить Божью благодать и пойти навстречу гиене огненной. Поэтому оставим всякий суд всемилостивому Богу и будем стремиться прожить нашу жизнь так, чтобы последнее ее мгновение стало для нас доброй смертью, а представ пред ликом Божьим, мы услышали: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 15 июня, католическая церковь чтит память святого Вита, римского мученика, убитого в 303 году. Согласно преданию, Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Но когда Вит отказался молиться римским богам, его арестовали снова и бросили ко львам, которые не тронули праведника. Тогда Вита бросили в котел с кипящим маслом. В XVI веке в Германии существовало поверье, по которому можно было обрести здоровье, танцуя перед статуей святого Вита в день его именин. Эти танцы впоследствии стали путать с хореей, нервным заболеванием, которое иначе стали называть пляской святого Вита. «Боже, к Тебе стремится душа моя». Новости из Ватикана по-русски.
2: По случаю саммита Большой Семерки католические епископы Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Италии и США обратились с воззванием к участникам международной встречи на высшем уровне. Послание президентов епископских конференций вдохновлено Евангелием и социальной доктриной Церкви, на которые иерархи указывают как на ориентир для политики и экономики, уважающей достоинство человека. «Большая семерка несет особую ответственность за мировое общее благо», утверждается в послании. Решения, принятые странами-членами, имеют прямые последствия для народов, для международной стабильности и для будущего молодых поколений. Епископы поясняют, своим воззванием они желают поставить на служение миру и международному сообществу способность наших церквей к диалогу, к посредничеству и к сопровождению наиболее уязвимых. В первую очередь католические духовные лидеры призывают к подлинному мультилатерализму, основанному на международном праве и сотрудничестве между странами. «Мы просим страны, члены Большой Семерки, указать путь примирения между народами с помощью диалога, переговоров и взаимного уважения», пишут епископы, называя Украину, Святую Землю, Судан, Южный Судан, восточные регионы Демократической Республики Конго, Сахель и многие другие горячие точки. Наряду с этим необходимо обновить обязательства международной солидарности и равноправного партнерства со странами глобального юга. Призывая к усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью на международном уровне, католические епископы подчеркивают, что недостаточно лишь репрессивных мер. Борьба с криминалом требует эффективных, справедливых и уважительных к человеческому достоинству систем правосудия, равно как и осознания коллективной ответственности. Епископы обращают внимание мировых лидеров на проблему становления молодых поколений в цифровую эпоху, призывая установить четкие международные правила, дабы новые технологии служили человеку и общему благу. «Мы просим государство Большой Семерки продвигать воспитание в духе диалога, уважения религиозных и культурных различий, а также педагогику позитивной памяти, закваски для мирного будущего», подчеркивают католические епископы из семи стран.

0: В воскресенье 14 июня папа Лев XIV обратился к верным с традиционным напутствием перед чтением молитвы «Анджелус». В основу его размышления легло евангельское повествование от Матфея, в котором Христос, видя изнурение множества людей, призывает учеников на жатву Господню. Святейший Отец подчеркнул, что Евангелие преподносит верующим огромный подарок. Оно вовлекает каждого слушающего во внутренний взор самого Иисуса, показывая, куда именно устремлено внимание Господа. Сын Божий, соделавшись нашим братом, смотрит на людей, взирает на человечество. Он видит угнетение, которое сокрушает, и насилие, лишающее сил. Он видит раны войн и пустоту потребительства, замечает лица, превратившиеся в маски, семьи, разбитые злом, молодых людей, обольщенных ложными идеалами. Это созерцание человеческой немощи рождает в Христе не просто братскую близость, но деятельное сострадание и волю к искуплению. Видя людей, подобных овцам, не имеющим пастыря, он берет на себя заботу о них и, как господин жатвы, высылает делателей на поле мира. Их задача — нести Божье утешение туда, где царит нищета, скорбь и недоверие. Епископ Рима обратил внимание верующих на то, что Евангелие приводит имена первых 12 делателей, ставших апостолами и миссионерами. Для церкви особенно важен факт, что этот список открывает Симон, называемый Петром, а закрывает его Иуда Искариот. Это напоминает о том, что можно следовать за Иисусом и предать Его, но Евангелие для всех остается живым и истинным словом. Благая весть, проходящая сквозь века, остается неизменно молодой, свежей, неувядающей и несущей освобождение. Провозглашая, что приблизилось Царство Небесное, Церковь возвещает близость Бога к каждому человеку и к любому народу. Когда это слово не просто звучит, но воплощается на практике, зло рушится, как прекратившаяся болезнь, как ночь, уступающая рассвету, как смерть, побежденная воскресшим. Святейший Отец отметил, что именно любящий взгляд Иисуса преображает реальность, давая жизнь новому народу, церкви, призванной продолжать апостольскую миссию. Главным принципом этого служения папа назвал абсолютную бескорыстность, приводя заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте». Дар Иисуса совершенно безвозмезден, ибо его ценность превосходит любую меру. Его невозможно заслужить или купить. Это благодать — прекрасное имя милосердия Божьего, которое достигает нас повсюду, чтобы привести к Господу. Лев XIV напомнил, что задача евангелизации напрямую проистекает из Божьего дара, который во Христе становится прощением для мира, служением самым малым и бедным, а также обязательством в созидании справедливости. В конце обращения папа призвал верующих просить заступничество Пресвятой Девы Марии, дабы с радостью и мужеством отвечать на миссионерский призыв Христа.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex omnunque tusque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Вера.
4: Вера.
3: Вера.
4: Духовная.
3: Церковь.
5: Церковь.
3: Церковь.
5: Церковь.
4: Духовная.
5: Церковь.
4: Мораль.
3: Мораль.
5: Мораль.
3: Мораль.
6: Трудные вопросы.
7: Трудные вопросы.
6: Вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, можно ли с уверенностью сказать, что тот или иной человек находится в аду.

Согласно католическому вероучению, после смерти в огонь вечный, то есть в ад, нисходят души тех, кто умирает в состоянии смертного греха. Однако Бог никого не предназначает для ада. Ад является следствием добровольной вражды с Богом, чем и является смертный грех. И только в том случае, если эта вражда продолжается до самого мгновения смерти, то есть если нет раскаяния в этом грехе. Таким образом, мы никогда не можем с уверенностью утверждать, что тот или иной человек попадет или попал в ад. Состояние благодати – вот единственный критерий, по которому это можно определить. И этот критерий находится вне нашего знания. Даже самый закоренелый грешник, который всю жизнь творил зло, если в последнее мгновение жизни раскается и пожелает освободиться от этого зла, может спастись. Не будем забывать о злодее, которого Иисус спас от вечной погибели в последнее мгновение жизни. Рядом с распятым на кресте Господом были два преступника. Один из них признал совершенное им зло и упрекал второго за злословие. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Затем он добавил: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Этого было достаточно, чтобы Христос в своих величайших крестных муках ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Таким образом, мы никогда не можем судить о вечной участи даже самого упорного грешника, ведь она зависит только от того, как его душа предстанет перед Божьим судом. Всем людям без исключения Бог до самого последнего мгновения жизни дает шанс спастись. С другой стороны, даже если человек всю жизнь старался быть праведником, но умер в состоянии тяжкого, то есть смертного, и нераскаянного греха, он может пойти навстречу вечной погибели. Об этом Господь ясно говорит в притче о брачном пире. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Когда мы читаем эту притчу, иногда складывается впечатление, будто Бог только и ждет, чтобы застать нас врасплох и осудить. Но это совершенно не так. Бог в течение всей нашей жизни предоставляет нам все необходимое для спасения, чтобы мы могли оставаться в состоянии благодати и не утратить дружбы с Ним. Это, в первую очередь, святые таинства, особенно таинство покаяния и таинство Евхаристии. Затем это молитва, дела милосердия и любви. Господь постоянно дает нам возможность проявить любовь и милосердие. Достаточно посмотреть вокруг и внутрь себя, в наше сердце, где мы всегда можем сделать выбор между ненавистью и прощением. Если человек стремится всю жизнь пребывать в единении с Богом, поддерживая в себе пламя Его благодати, то, скорее всего, и в момент смерти он не будет подобен неразумной деве из другой притчи, которая оказалась без масла для своего светильника. Шанс, который Бог дарует каждому грешнику до конца жизни, вовсе не означает, что можно спокойно прожить всю жизнь в грехе, надеясь на его милость на смертном одре. Разумеется, никто не может ограничить Господа в его милосердии, но человеку, не поддерживавшему в себе елей благодати,
неизмеримо тяжелее обрести благодать раскаяния в последнее мгновение. Какие же грехи разрывают отношения дружбы с Богом и лишают человека состояния благодати? Это так называемые смертные грехи. В наших передачах мы неоднократно объясняли, что это означает. Вкратце можно привести их перечень. Смертный грех совершает человек, который никогда не молится, прибегает к магии и сатаническим практикам, богохульствует, не освящает посещением Евхаристии воскресные праздничные дни, не почитает родителей, ненавидит ближнего, совершает грехи против жизни, аборт, эвтаназию, убийство, самоубийство, употребляет наркотики, совершает грехи против целомудрия, своей ложью наносит серьезный ущерб ближнему, а также желает присвоить себе чужое имущество. Как мы уже поясняли раньше, смертный грех имеет место тогда, когда все эти перечисленные поступки совершаются совершенно осознанно и полностью добровольно. Так что, даже если мы точно знаем, что человек вовлечен в самые страшные преступления, мы не можем судить о степени его личной ответственности, а значит, не можем и не вправе выносить суждения о состоянии его благодати и произносить своего рода приговоры, ставя себя на место Бога. Кто-то может спросить, неужели такие разные вещи, как убийство и прелюбодеяние, или тем более непосещение воскресной мессы, можно ставить в один ряд? Безусловно, по степени тяжести это совершенно разные грехи, и грех против жизни из них самый тяжкий. Однако достаточно и менее тяжкого греха, чтобы утратить Божью благодать и пойти навстречу гиенне огненной. Поэтому оставим всякий суд всемилостивому Богу и будем стремиться прожить нашу жизнь так, чтобы последнее ее мгновение стало для нас доброй смертью, а представ пред ликом Божиим, мы услышали: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 15 июня католическая церковь чтит память святого Вита, римского мученика, убитого в 303 году. Согласно преданию, Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Но когда Вит отказался молиться римским богам, его арестовали снова и бросили ко львам, которые не тронули праведника. Тогда Вита бросили в котел с кипящим маслом. В XVI веке в Германии существовало поверье, по которому можно было обрести здоровье, танцуя перед статуей святого Вита в день его именин. Эти танцы впоследствии стали путать с хореей, нервным заболеванием, которое иначе стали называть пляской святого Вита. «Боже, к Тебе стремится душа моя». Новости из Ватикана по-русски.
2: По случаю саммита Большой Семерки католические епископы Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Италии и США обратились с воззванием к участникам международной встречи на высшем уровне. Послание президентов епископских конференций вдохновлено Евангелием и социальной доктриной Церкви, на которые иерархи указывают как на ориентир для политики и экономики, уважающей достоинство человека. «Большая семерка несет особую ответственность за мировое общее благо», утверждается в послании. Решения, принятые странами-членами, имеют прямые последствия для народов, для международной стабильности и для будущего молодых поколений. Епископы поясняют, своим воззванием они желают поставить на служение миру и международному сообществу способность наших церквей к диалогу, к посредничеству и к сопровождению наиболее уязвимых. В первую очередь католические духовные лидеры призывают к подлинному мультилатерализму, основанному на международном праве и сотрудничестве между странами. «Мы просим страны, члены Большой Семерки, указать путь примирения между народами с помощью диалога, переговоров и взаимного уважения», пишут епископы, называя Украину, Святую Землю, Судан, Южный Судан, восточные регионы Демократической Республики Конго, Сахель и многие другие горячие точки. Наряду с этим необходимо обновить обязательства международной солидарности и равноправного партнерства со странами глобального юга. Призывая к усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью на международном уровне, католические епископы подчеркивают, что недостаточно лишь репрессивных мер. Борьба с криминалом требует эффективных, справедливых и уважительных к человеческому достоинству систем правосудия, равно как и осознания коллективной ответственности. Епископы обращают внимание мировых лидеров на проблему становления молодых поколений в цифровую эпоху, призывая установить четкие международные правила, дабы новые технологии служили человеку и общему благу. «Мы просим государство Большой Семерки продвигать воспитание в духе диалога, уважения религиозных и культурных различий, а также педагогику позитивной памяти, закваски для мирного будущего», подчеркивают католические епископы из семи стран.

0: В воскресенье 14 июня папа Лев XIV обратился к верным с традиционным напутствием перед чтением молитвы «Анджелус». В основу его размышления легло евангельское повествование от Матфея, в котором Христос, видя изнурение множества людей, призывает учеников на жатву Господню. Святейший Отец подчеркнул, что Евангелие преподносит верующим огромный подарок. Оно вовлекает каждого слушающего во внутренний взор самого Иисуса, показывая, куда именно устремлено внимание Господа. Сын Божий, соделавшись нашим братом, смотрит на людей, взирает на человечество. Он видит угнетение, которое сокрушает, и насилие, лишающее сил. Он видит раны войн и пустоту потребительства, замечает лица, превратившиеся в маски, семьи, разбитые злом, молодых людей, обольщенных ложными идеалами. Это созерцание человеческой немощи рождает в Христе не просто братскую близость, но деятельное сострадание и волю к искуплению. Видя людей, подобных овцам, не имеющим пастыря, он берет на себя заботу о них и, как господин жатвы, высылает делателей на поле мира. Их задача — нести Божье утешение туда, где царит нищета, скорбь и недоверие. Епископ Рима обратил внимание верующих на то, что Евангелие приводит имена первых 12 делателей, ставших апостолами и миссионерами. Для церкви особенно важен факт, что этот список открывает Симон, называемый Петром, а закрывает его Иуда Искариот. Это напоминает о том, что можно следовать за Иисусом и предать Его, но Евангелие для всех остается живым и истинным словом. Благая весть, проходящая сквозь века, остается неизменно молодой, свежей, неувядающей и несущей освобождение. Провозглашая, что приблизилось Царство Небесное, Церковь возвещает близость Бога к каждому человеку и к любому народу. Когда это слово не просто звучит, но воплощается на практике, зло рушится, как прекратившаяся болезнь, как ночь, уступающая рассвету, как смерть, побежденная воскресшим. Святейший Отец отметил, что именно любящий взгляд Иисуса преображает реальность, давая жизнь новому народу, церкви, призванной продолжать апостольскую миссию. Главным принципом этого служения папа назвал абсолютную бескорыстность, приводя заповедь Христа: «Даром получили, даром давайте». Дар Иисуса совершенно безвозмезден, ибо его ценность превосходит любую меру. Его невозможно заслужить или купить. Это благодать, прекрасное имя милосердия Божьего, которое достигает нас повсюду, чтобы привести к Господу. Лев XIV напомнил, что задача евангелизации напрямую проистекает из Божьего дара, который во Христе становится прощением для мира, служением самым малым и бедным, а также обязательством в созидании справедливости. В конце обращения папа призвал верующих просить заступничество Пресвятой Девы Марии, дабы с радостью и мужеством отвечать на миссионерский призыв Христа.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex omnunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Вера.
4: Вера.
3: Вера.
4: Духовная
3: церковь.
4: Церковь.
3: Церковь.
4: Духовная.
3: Церковь.
4: Мораль.
3: Мораль.
5: Мораль.
3: Мораль.
6: Трудные вопросы.
7: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, можно ли с уверенностью сказать, что тот или иной человек находится в аду.

Согласно католическому вероучению, после смерти в огонь вечный, то есть в ад, нисходят души тех, кто умирает в состоянии смертного греха. Однако Бог никого не предназначает для ада. Ад является следствием добровольной вражды с Богом, чем и является смертный грех. И только в том случае, если эта вражда продолжается до самого мгновения смерти, то есть если нет раскаяния в этом грехе. Таким образом, мы никогда не можем с уверенностью утверждать, что тот или иной человек попадет или попал в ад. Состояние благодати – вот единственный критерий, по которому это можно определить, и этот критерий находится вне нашего знания. Даже самый закоренелый грешник, который всю жизнь творил зло, если в последнее мгновение жизни раскается и пожелает освободиться от этого зла, может спастись. Не будем забывать о злодее, которого Иисус спас от вечной погибели в последнее мгновение жизни. Рядом с распятым на кресте Господом были два преступника. Один из них признал совершенное им зло и упрекал второго за злословие. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Затем он добавил: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Этого было достаточно, чтобы Христос в своих величайших крестных муках ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Таким образом, мы никогда не можем судить о вечной участи даже самого упорного грешника, ведь она зависит только от того, как его душа предстанет перед Божьим судом. Всем людям без исключения Бог до самого последнего мгновения жизни дает шанс спастись. С другой стороны, даже если человек всю жизнь старался быть праведником, но умер в состоянии тяжкого, то есть смертного, и нераскаянного греха, он может пойти навстречу вечной погибели. Об этом Господь ясно говорит в притче о брачном пире. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Когда мы читаем эту притчу, иногда складывается впечатление, будто Бог только и ждет, чтобы застать нас врасплох и осудить. Но это совершенно не так. Бог в течение всей нашей жизни предоставляет нам все необходимое для спасения, чтобы мы могли оставаться в состоянии благодати и не утратить дружбы с Ним. Это в первую очередь святые таинства, особенно таинство покаяния и таинство Евхаристии. Затем это молитва, дела милосердия и любви. Господь постоянно дает нам возможность проявить любовь и милосердие. Достаточно посмотреть вокруг и внутрь себя, в наше сердце, где мы всегда можем сделать выбор между ненавистью и прощением. Если человек стремится всю жизнь пребывать в единении с Богом, поддерживая в себе пламя Его благодати, то, скорее всего, и в момент смерти он не будет подобен неразумной деве из другой притчи, которая оказалась без масла для своего светильника. Шанс, который Бог дарует каждому грешнику до конца жизни, вовсе не означает, что можно спокойно прожить всю жизнь в грехе, надеясь на его милость на смертном одре. Разумеется, никто не может ограничить Господа в его милосердии, но человеку, не поддерживавшему в себе елей благодати,
неизмеримо тяжелее обрести благодать раскаяния в последнее мгновение. Какие же грехи разрывают отношения дружбы с Богом и лишают человека состояния благодати? Это так называемые смертные грехи. В наших передачах мы неоднократно объясняли, что это означает. Вкратце можно привести их перечень. Смертный грех совершает человек, который никогда не молится, прибегает к магии и сатаническим практикам, богохульствует, не освящает посещением Евхаристии воскресные праздничные дни, не почитает родителей, ненавидит ближнего, совершает грехи против жизни, аборт, эвтаназию, убийство, самоубийство, употребляет наркотики, совершает грехи против целомудрия, своей ложью наносит серьезный ущерб ближнему, а также желает присвоить себе чужое имущество. Как мы уже поясняли раньше, смертный грех имеет место тогда, когда все эти перечисленные поступки совершаются совершенно осознанно и полностью добровольно. Так что, даже если мы точно знаем, что человек вовлечен в самые страшные преступления, мы не можем судить о степени его личной ответственности, а значит, не можем и не вправе выносить суждения о состоянии его благодати и произносить своего рода приговоры, ставя себя на место Бога. Кто-то может спросить, неужели такие разные вещи, как убийство и прелюбодеяние, или тем более непосещение воскресной мессы, можно ставить в один ряд? Безусловно, по степени тяжести это совершенно разные грехи, и грех против жизни из них самый тяжкий. Однако достаточно и менее тяжкого греха, чтобы утратить Божью благодать и пойти навстречу гиенне огненной. Поэтому оставим всякий суд всемилостивому Богу и будем стремиться прожить нашу жизнь так, чтобы последнее ее мгновение стало для нас доброй смертью, а представ пред ликом Божьим, мы услышали: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!